я сак на сак, там сак на сак. Оу, чоч, шарк и йогса, я сак на сак, там сак на сак. Оу, чоч, шарк и бута, я сак на сак, там сак на сак. Оу, чоч, шарк и йогса, я сак на сак, там сак на сак. Оу, чоч, хань, мини,